Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте», не вспомню. И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступления, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии, потому что такие же звуки, такие же партии, такое вот такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кёртиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, ой, под альбом, да, The Idiot, гип-попа. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались, я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то, это высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne's Banshees.

Тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот, отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Benches как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться, опять же, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же, в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывела его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то

не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известная. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами, прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока, Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа, под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот в это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу Wire.

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там. Или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Это не всегда так. То есть бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно, не был, соответственно, на студии тогда, но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Ну вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса. Играла она что

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что это просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Non-Sex Monk Rock альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: Если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка – это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы загали по загалям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Ой, фу ты, панк-рок. Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникальна, да. Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира — это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division — это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая. Это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк. Он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хипарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих веяниях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советской, рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, он там Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, но со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти. Все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.